Pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien. Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии.

Pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien. Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
4: Здесь интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: ЭХР.ФМ представляет
6: ЭХР Плюс Рига 96.2 ЭХР Плюс Рига.
5: Только хиты.
7: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

6 часов 29 минут. Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: только хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

7 часов 24 минуты.

0: 4 минуты.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Жду тебя на дне. Не нравится пока.
3: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каулинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
7: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
8: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
9: ЭХР Плюс. Только хиты.

0: только хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Номер 2 этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 8:15.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: приложения Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
2: Эхо Air Plus. Только хиты.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
2: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на rigaplaza.lv.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 9:18.
1: Далее.
2: Next. Pilkta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
3: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас.

0: на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
1: Маму! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
5: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrivs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Gymnasrivs.lv.
7: Cenas veikalo stop tikai 3 dienas.
8: No 18. līdz 20. maijam ar mana top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: EHR Plus.
12: Только хиты.

0: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
1: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
2: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 12 минут.
0: ММК Репос ЛВ.

0: дальше. Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Rimi. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграти радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
4: Apbalvotais eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: Par EHR mēdz teikt.
1: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
6: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
7: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
8: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
0: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
12: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 € un mitrās salvetes Pamper Sensitive 1,59 €.
11: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
13: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvā?

0: хиты. Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на rigaplaza.lv.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Next.
1: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь.
2: Rimi zemocenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
3: Акционерное общество «Латвия».

0: Есть кредитная полиция программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
2: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
3: но и по-настоящему полезным.
4: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
2: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
4: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
2: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasti tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99 €. Pusotras litras mangaļa Vitafruit dzēriena trīs veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Вот что ты услышишь дальше.
1: Попрошу тебя, чтобы солнце грело.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
0: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
3: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Готовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Далее. Next.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в Забеце. Робот газонокосилка Sunseeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в Забеце.
0: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus
3: Только хиты.
0: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Māmu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
10: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
11: Radus dānā dēlam spēļu loku un bultis. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultis.
12: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju.

0: стопроцентно водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
2: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факум, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
4: Uz pirmo piekto skaitīties.
5: Pirmais.
6: Otrā.
5: Trešais.
7: Ceturtais.
8: Labrīt. Piektais.
9: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
10: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
11: No 18. līdz 20. maijam ar mana top kārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
10: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
12: Top, top, top!
13: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies Gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
6: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
7: Par EHR mēdz teikt.
8: Tiem tak jumts aizbraucis.
7: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
9: EHR.
7: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
10: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
11: EHR.FM представляет
12: EHR Plus. Рига 96,2. EHR Plus.
11: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
13: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
11: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на «Рига Плаза.ЛВ».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: слушаешь дальше. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
0: Готовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск ЛВ.
7: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
9: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: Далее. Next. Я не твоя игрушка. Оставь
1: этих своих подружек. 100% водостойкий. Подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
6: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
7: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
3: Новинка хит-парада.

0: Tu kontrolē savu elektrības rēķinu vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Akcionārné общество Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Uz pirmo piekto skaitīties?
3: Pirmais.
4: Otrā.
3: Trešais.
5: Ceturtais.
3: Labrīt.

0: pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: monaisa.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Monaisa. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99 €. Pusotras litras mangaļa vitafrut dzēriena trīs veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: EHR.FM представляет
8: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus.
7: Только хиты.
9: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 14 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
9: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
11: Попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на «Рига Плаза» LV.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: акционерное общество «Латвия с кредитной палитрой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
5: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
6: Маму, капец би я раксти тик дауд ципар лае пирктос?
7: Кадрейс там бие, картис нумурс, вардс, терминч, ну кас тик вилне?
6: Ко? Tiešām!
8: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
10: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās pulksten 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
11: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: удобно водостойкий, подходящий для теплых полов, прост в монтаже и с системой Клик со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила доступных к покупке за цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
6: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
7: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
6: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
5: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
6: Подробнее Gimenesrivs LV.
8: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrati tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
11: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
12: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
13: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
12: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
0: Tava jaunās sezonas favorīte – rūbī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska rūbī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un rūbī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī. Teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu

0: продолжении. Слушай еженедельный хит-парад Apple Music Top 20. Подготовься к лету вместе с 220 LV до минус 35% для участников 220 LV+. Подробнее на 220 LV.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
0: Подготовься к лету с 220 LV до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 LV+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
5: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: В тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Пик энд Клаппенбург, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: отличное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4 часа 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Apple Music Top 20.
2: Номер 17.
4: Опускается на одно место.

0: Kaut cipar, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Спинс копа ар Рода Рейсинг, Питерних трассе.

0: 11.
1: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на ЭХР
0: Плюс. Номер 10
1: опускается на два места.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Apple Music Top 20.
2: Номер 8.
1: Опускается на 2 места.

0: 4:45.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
2: Apple Music Top 20.
0: Номер 7.
2: Опускается на 2 места.
3: Возьмите телефон.

0: Apple Music Top 20 по версии Apple Music на EHR
1: Plus. Номер 5
0: опускается на одно место.

0: голос.
1: 10 предыдущих позиций.
0: Номер 10.
2: Держи меня, словно твои руки браслеты.
3: Нежное пламя меняет так.
0: Номер 9.
3: Раскатом лёда на два. Уже правило 3.
0: Номер 8.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: Далее.
1: Next. Pilkta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Где деньги?
3: Деньги здесь.
2: Да где же?
3: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
5: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Dimensrifs.lv.
7: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: только хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: Вас на концертную программу «Es Zedu» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
1: Тадас Чанас! Вейкало стоп! Тикай трис дианас!
2: No 18. līdz 20. maijam ar mana top karte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētkumi.

0: жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivz.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivz.lv.
4: Uz pirmo piekto skaitīties.
5: Pirmais.
6: Otrā.
5: Trešais.
7: Ceturtais.
8: Labrīt. Piektais.
9: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

танцевать 8. У нее биркин цвета осень. Она закурит, но я бросил. Ай, занижает градус Роксина. Подо мной М5, асфальт 8. У нее биркин цвета осень. Она закурит, но я бросил. Ай, занижает градус Роксина. Подо мной

обезличенным старым именем. Руки скованы вечным пополом, только губы.

11:49. Эхо Эр Плюс. Только

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: вкус.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.